0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

спасем. Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь. Ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш. А у нас все так не всерьез. А

0: Местное время 4 утра.
1: Мой будильник.

0: Эй, и вот залетел.
1: Она светит, будто даймонд меня слепит, о май гад. Детка так мечтает, в Лондон я везу ее в апарт. Утро наступает.

0: Папуй, мы тебя ждем.
1: Папуй,
0: мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

молчал, все доплатит за тебя. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту немых

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали принимать заказы на новый «Ума-8». Это самый большой кроссовер в линейке новой российской марки от Яндекса. У него гибридный двигатель, в базе зимний пакет, панорамная крыша, подогревы, вентиляция и массаж сидений. В более дорогой версии улучшенная отделка и функция автопарковщика. Цена от 5 миллионов рублей. Бестюна обновил сервисные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Это сделано на фоне использования бензина стандарта Евро-3. Для моторов рекомендовали моторные масла с другими допусками. Они минимизируют воздействие серы на состояние масла. А интервал замены сократили с 10 до 7-8 тысяч километров. Холдинг АГР раскрыл цену полноприводной версии Джеланд J6 от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Доплата в сравнении с передним приводом – 200 тысяч. На первом этапе полный привод доступен только для топовой комплектации «Престиж». В продажу новинка пока не поступила. Это должно произойти в ближайшее время. BMW M5 седьмого поколения считается одной из лучших моделей в истории марки. Нынешний владелец предпочел ее культовому Porsche 911 и ни разу не пожалел. Машина отлично подходит для тех, кто любит горячие эмоции, но при этом не готов или не имеет ресурсов, чтобы строить полноценный спорткар. На BMW M5 можно ездить и в ежедневном режиме, и периодически зажигать на треке. Подробнее о нем в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
4: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
5: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – зелень во всем многообразии. Брюки в стиле

0: Конца 90-х, начало нулевых стали трендом. Речь идет о штанах зеленых оттенков, например, оливкового или цвета хаки. При этом они могут быть абсолютно разных фасонов. Так, в модный список вошли брюки карго, которые эксперты посоветовали комбинировать с босоножками на танкетке, и брюки оверсайз свободного кроя, которым подойдут кожаные вьетнамки и воздушные блузы. Не менее актуальными называют эксперты нынче и зеленые джинсы, сочетающиеся с плоскими кедами и топами в бельевом стиле, а также брюки с защипами, их можно носить с босоножками на каблуке. Завершают модный список стилистов штаны прямого кроя. Эту модель брюк рекомендуют носить с плетеными балетками и полосатыми блузками. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.
2: А я все еще тебя вспоминаю. Нет, не часто. Бывает.

0: Ленинская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: короткая история о неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Какой сегодня день?
2: Лето!
1: Море музыки и света. На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
3: Неоферно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Радио 104 FM.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
2: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони 5-20-09.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
0: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукше выставка продажи из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки, мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа в торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маренков». УГРН 318-680. 2-400-29-402. ИНН 682-806-295-390. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В Тыком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движения, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях, мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками и для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
2: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
5: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Обратите внимание и на то, как поменялся к вечеру ветер. Если днем он дул сильно, а к вечеру утих, это обещание хорошей, клевой погоды на завтра. А если ветер к ночи не затихает, даже усиливается, это верный признак того, что клева завтра не будет. Правда, бывают случаи, когда рыбакам клево, когда даже клева нет. Но сейчас не об этом.
0: Где мои снасти?
2: Крючки лучше всего хранить в банке с винтовой крышкой и магнитом. Магнит удерживает их от рассыпания. А еще рыбаки говорят, что на намагниченные крючки рыба идет лучше. Но в таких случаях приманка все равно нужна.
0: Не клюет.
2: Когда в конце сентября, в начале октября созревают брусника и бузина, можно приступать к заготовке суперприманок для крупной плотвы и головля. Насадка становится и вовсе неотразимой, если к ягодам еще добавить одного или двух опарышей. Ягоды плюс опарыш – рыба от такого деликатеса никогда не отказываются.
0: Хороша уха.
2: Какой же рыбак не хочет полакомиться уловом прямо на природе? Чтобы чистить рыбу было легче, надо взять рыбку щипцами или прищепкой за хвост и опустить на 2-3 секунды в кипящую воду. Вот теперь можно приступать к приготовлению ухи, жарке или копчению рыбы. Но главное – клевое настроение, чего вам и желаем.
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: картин.
1: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
2: С нами навстречу лету на 104.

холодный ветер тобою простужен водой.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Власти Карелии убеждают жителей в достойном качестве топлива. Ситуацию прокомментировал руководитель регионального топливного оперштаба Андрей Сергеев. Он подчеркнул, что на территории республики реализуется только топливо стандарта Евро-5. Снижение качества не допущено и поводов для беспокойства по этому поводу нет. Добавлю, что по мнению властей, очередной всплеск ажиотажа на заправках Карелии связан с возможными ожиданиями ухудшения качества топлива. В штабе заверили, что эти опасения не обоснованы. Сейчас власти совместно с участниками рынка работают над тем, чтобы установить единый лимит на АЗС. Это позволит избежать перетоков топлива от одного оператора к другому и обеспечит стабильную работу сети заправок. Водители ждут внеплановые медосмотры. С 1 марта будущего года автомобилисты при выявлении у них признаков заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем, должны проходить внеочередное медицинское освидетельствование. Схема следующая. Медики при обнаружении таких признаков направят информацию в ГИБДД. После этого автомобилисту дадут 3 месяца на прохождение обследования. Подтверждение заболевания или неявка к врачам станут основанием для прекращения действия водительских прав. В перечень заболеваний входят в частности общие расстройства психологического развития, эпилепсия, шизофрения, слепота и аномалии цветового зрения. Шумных горожан наказали. В Костомукше прошло заседание административной комиссии. На ней рассмотрели 6 материалов. 3 из них касались нарушения закона о тишине. Нарушители слушали громкую музыку, кричали в ночное время, мешая соседям отдыхать. В итоге одному жителю вынесли предупреждение, 2 оштрафовали. Если в течение года нарушитель повторно будет шуметь, сумма наказания окажется вдвое выше. За хранение наркотиков жителя Костомукши оштрафовали. Дело рассматривал городской суд. Инцидент произошел в январе этого года. Мужчина приобрел в одном из интернет-магазинов наркотик массой 0,724 грамма для личного потребления. Часть наркотика употреблял, а часть хранил в салоне своего автомобиля. Преступные действия пресекли сотрудники полиции. В ходе проверки при досмотре они изъяли запрещенное вещество. Суд выписал мужчине штраф. Приговор в законную силу еще не вступил. Фура оказалась в кювете. Авария произошла 14 августа утром. Спасателям поступила информация о съезде грузового автомобиля в кювет на автодороге Лонка-Калевала, 64-й километр. Как пояснили в МЧС, в результате аварии один человек получил травмы, его доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Семья из Костомукши удостоена ордена «Родительская слава». Медаль вручили семье Кучерук Виталию и Александре. Они воспитывают 5 детей и отмечают 10-летие совместной жизни. Александра Кучерук получила государственную поддержку по соцконтракту и открыла семейную фотостудию. Дети активно участвуют в конкурсах, занимаются музыкой и хореографией. По словам Артура Парфенчикова, в семье уделяют особое внимание духовному воспитанию, уважению к труду и сохранению семейных традиций. Медаль ордена «Родительская слава» – государственная награда, которую по указу президента России вручают родителям или усыновителям за воспитание 4 и более детей. Младшему ребенку на момент представления к награде должно исполниться не менее 3 лет. Далее новости Калевальского района. В поселке Кусиниеми в этом году продолжается реализация проекта территориального общественного самоуправления «Берега надежды». В рамках инициативы «Физкультура.ку» продолжение запланировано устройство заграждения. Оно повысит безопасность и создаст комфортные условия для занятий спортом и активного отдыха жителей. Этот проект стал возможен благодаря активной и слаженной работе местных жителей. Районная администрация поддерживает дальнейшее развитие ТОС, отмечая важность подобных проектов для улучшения качества жизни. Завтра, 18 августа, в 17 часов в Калевальском детском саду состоится организационное собрание для родителей вновь поступающих детей. В ходе встречи гости познакомятся с администрацией и педагогами, обсудят важные вопросы, связанные с образовательным процессом и организацией работы учреждения. Особое внимание уделят особенностям адаптационного периода. После собрания для родителей организуют экскурсию по детскому саду. В поселке Лусалмии успешно прошел день заботы о здоровье. Выездная бригада специалистов – офтальмолога, хирурга, терапевта, акушерки и невролога – провела комплексный прием местных жителей. За время работы специалисты осмотрели 48 пациентов, проконсультировали, дали необходимые рекомендации и оформили направление на дальнейшее лечение и диагностику. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» — партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер восточный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, слабый дождь обещают синоптики, плюс 15, плюс 18 градусов. Ветер ожидается восточный, порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление во вторник в Костомукше будет ниже нормы. В поселке Колевало сегодня пасмурный день, слабый дождь, до 17 градусов прогреется воздух, ветер восточный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Колевале будет облачный день, слабый дождь, плюс 14, плюс 18 градусов, ветер восточный, порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление во вторник в Колевале будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит. Обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Друзья, всем большой привет! В эфире самая сладкая пауза дня. Настраивайтесь, друзья, на волну хорошего настроения. У меня для вас готовы, как всегда, радиодесерты и теплые пожелания.

0: стакан в груди.
1: Реклама на местном радио.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
3: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи. Заводи и уезжай.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радиодесерт. Лакомое настроение.
1: Ну, а я, друзья, прямо сейчас открываю праздничный список. Начну с поздравлений для Ивана Котикова. Иван, я от всей души поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам неиссякаемой энергии, вам надежного тыла и крепчайшего здоровья.

Ну что, на номер 911-402-2040 пришло теплое сообщение, в котором вся семья Петруковых поздравляет с днем рождения Петрукова Евгения Ивановича и желает вам, уважаемый именинник, крепкого здоровья, терпения и всего наилучшего. Ну, в общем, знаете что, не подведите близких, будьте бодры, счастливы и ловите скорее музыкальное угощение.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Эстафета поздравлений принимает Николай Мартынов. А Николай, примите мои поздравления. Я желаю вам всегда оставаться на высоте. Николай, уверенно идти к своим целям. И пусть удача станет, Николай, вашим верным спутником.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар – в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: дожди. Радио Десерт всегда подается
1: вовремя. Летим, друзья, по эфиру дальше. Я с радостью поздравляю Виталия Праха. Виталий, ваш день рождения. Хочется пожелать вам, Виталий, вдохновения, новых профессиональных горизонтов и обязательно большого счастья.
2: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

Выдувает свечи, друзья, на праздничном торте. Сегодня Евгений Синицын. Евгений, с днем рождения вас. Я желаю вам, Евгений, крепкого здоровья, семейного тепла. Пусть этот год жизни откроет жизнь для вас самые интересные и перспективные двери.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, рациональные, практичные и способные личности. Они обладают развитым мышлением и умением анализировать информацию. Настойчиво добиваются поставленных целей, горячо отстаивают свое мнение и убеждают других в ценности своих представлений. В отношении с окружающими сегодняшние именинники проявляют эмоциональность. Они легко вспыхивают, но быстро остывают, любят спорить и дискутировать.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Друзья, знаете, я абсолютно убеждена, что главное в любом дне – это, в общем, правильное настроение. Правда, друзья, у всех это самое настроение, конечно, зависит от разных факторов и событий. Просто необходимо помнить, что именно музыка собирает, друзья, воедино душевный пазл. И все в итоге всегда становится на свои места. Верен

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР анонсировал новый флагманский кроссовер Tenet T9. Продажа автомобиля на базе Chery Tiggo 9 поступит осенью. Он будет доступен с 5- или 7-местным салоном. Под капотом двигатель на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. В салоне сиденье с массажером и вентиляцией, панорамная крыша и 10 подушек безопасности. УАЗ запустил производство обновленного пикапа. В сети появились первые фотографии. Предположительно, это машины из тестовой партии. Их собрали для сертификации. В продажу обновленный пикап поступит осенью. Он получит дизельный двигатель, новую механическую и раздаточную коробку передач, а также новый салон и несколько современных функций. Холдинг АГР запустил Центр автомобильных исследований и разработок. Совместно с китайскими партнерами будут развивать инженерные компетенции и создавать новые продукты. Сейчас холдинг АГР выпускает машины на базе китайских. Научный центр позволит повысить локализацию, а в перспективе даже создавать собственные автомобили. Недавно в России поступил в продажу ГАК Айон Ви. Это новый электромобиль этой марки на российском рынке. У машины очень необычный дизайн. По его поводу даже шутят, что он разработан нейросетью. А поклонников японского автопрома машина может заинтересовать тем, что сделана на родственной платформе Toyota RAV4. Подробнее об особенностях нового ГАК Айон Ви расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Динамо на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
3: Неоконтент. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
6: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
5: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
6: Да, просто звони 5-20-09.
5: Эх, малой отличником станет.
6: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Лето. Лето. Это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
0: На местном радио.
8: Солнце на закат провожают огни. И на сердце ставят замки.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Власти Карелии убеждают жителей в достойном качестве топлива. Ситуацию прокомментировал руководитель регионального топливного оперштаба Андрей Сергеев. Он подчеркнул, что на территории республики реализуется только топливо стандарта Евро-5. Снижение качества не допущено и поводов для беспокойства по этому поводу нет. Добавлю, что по мнению властей, очередной всплеск ажиотажа на заправках Карелии связан с возможными ожиданиями ухудшения качества топлива. В штабе заверили, что эти опасения необоснованы. Сейчас власти совместно с участниками рынка работают над тем, чтобы установить единый лимит на АЗС. Это позволит избежать перетоков топлива от одного оператора к другому и обеспечит стабильную работу сети заправок. Водители ждут внеплановые медосмотры. С 1 марта будущего года автомобилисты при выявлении у них признаков заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем, должны проходить внеочередное медицинское освидетельствование. Схема следующая. Медики при обнаружении таких признаков направят информацию в ГИБДД. После этого автомобилисту дадут 3 месяца на прохождение обследования. Подтверждение заболевания или неявка к врачам станут основанием для прекращения действия водительских прав. В перечень заболеваний входят в частности общие расстройства психологического развития, эпилепсия, шизофрения, слепота и аномалии цветового зрения. Шумных горожан наказали. В Костомукше прошло заседание административной комиссии. На ней рассмотрели 6 материалов, 3 из них касались нарушения закона о тишине. Нарушители слушали громкую музыку, кричали в ночное время, мешая соседям отдыхать. В итоге одному жителю вынесли предупреждение, 2 оштрафовали. Если в течение года нарушитель повторно будет шуметь, сумма наказания окажется вдвое выше. За хранение наркотиков жителя Костомукши оштрафовали. Дело рассматривал городской суд. Инцидент произошел в январе этого года. Мужчина приобрел в одном из интернет-магазинов наркотик массой 0,724 грамма для личного потребления. Часть наркотика употреблял, а часть хранил в салоне своего автомобиля. Преступные действия пресекли сотрудники полиции. В ходе проверки при досмотре они изъяли запрещенное вещество. Суд выписал мужчине штраф. Приговор в законную силу еще не вступил. Фура оказалась в кювете. Авария произошла 14 августа утром. Спасателям поступила информация о съезде грузового автомобиля в кювет на автодороге Лонка-Колевала, 64-й километр. Как пояснили в МЧС, в результате аварии один человек получил травмы, его доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Семья из Костомукши удостоена ордена «Родительская слава». Медаль вручили семье Кучерук Виталию и Александре. Они воспитывают 5 детей и отмечают 10-летие совместной жизни. Александра Кучерук получила государственную поддержку по соцконтракту и открыла семейную фотостудию. Дети активно участвуют в конкурсах, занимаются музыкой и хореографией. По словам Артура Парфенчикова, в семье уделяют особое внимание духовному воспитанию, уважению к труду и сохранению семейных традиций. Медаль ордена «Родительская слава» – государственная награда, которую по указу президента России вручают родителям или усыновителям за воспитание 4 и более детей. Младшему ребенку на момент представления к награде должно исполниться не менее 3 лет. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на 2-м этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, 2-й этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер восточный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, слабый дождь обещают синоптики, плюс 15, плюс 18 градусов. Ветер ожидается восточный, порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление во вторник в Костомукше Костомукши будет ниже нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукше выставка продажи из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки, мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа в торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маренков». УГРН 318-680. 2-400-29-402. ИНН 682-806-295-390. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В Тыком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движения, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками и для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – зелень во всем многообразии. Брюки в стиле конца 90-х, начала нулевых стали трендом. Речь идет о штанах зеленых оттенков, например, оливкового или цвета хаки. При этом они могут быть абсолютно разных фасонов. Так, в модный список вошли брюки карго, которые эксперты посоветовали комбинировать с босоножками на танкетке, и брюки оверсайз свободного кроя, которым подойдут кожаные вьетнамки и воздушные блузы. Не менее актуальными называют эксперты нынче и зеленые джинсы, сочетающиеся с плоскими кедами и топами в бельевом стиле, а также брюки за щипами, их можно носить с босоножками на каблуке. Завершают модный список стилистов штаны прямого кроя. Эту модель брюк рекомендуют носить с плетеными балетками и полосатыми блузками. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа, Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: знает.
1: Реклама на местном радио.
2: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Она хочет забыться. Но незнакомые лица. А девочка хочет. Просто хочет.

как будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче, танцы.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Власти Карелии убеждают жителей в достойном качестве топлива. Ситуацию прокомментировал руководитель регионального топливного оперштаба Андрей Сергеев. Он подчеркнул, что на территории республики реализуется только топливо стандарта Евро-5. Снижение качества не допущено и поводов для беспокойства по этому поводу нет. Добавлю, что по мнению властей, очередной всплеск ажиотажа на заправках Карелии связан с возможными ожиданиями ухудшения качества топлива. В штабе заверили, что эти опасения не обоснованы. Сейчас власти совместно с участниками рынка работают над тем, чтобы установить единый лимит на АЗС. Это позволит избежать перетоков топлива от одного оператора к другому и обеспечит стабильную работу сети заправок. Водители ждут внеплановые медосмотры. С 1 марта будущего года автомобилисты при выявлении у них признаков заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем, должны проходить внеочередное медицинское освидетельствование. Схема следующая. Медики при обнаружении таких признаков направят информацию в ГИБДД. После этого автомобилисту дадут 3 месяца на прохождение обследования. Подтверждение заболевания или неявка к врачам станут основанием для прекращения действия водительских прав. В перечень заболеваний они входят в частности общие расстройства психологического развития, эпилепсия, шизофрения, слепота и аномалии цветового зрения. Шумных горожан наказали. В Костомукше прошло заседание административной комиссии. На ней рассмотрели 6 материалов, 3 из них касались нарушения закона о тишине. Нарушители слушали громкую музыку, кричали в ночное время, мешая соседям отдыхать. В итоге одному жителю вынесли предупреждение, 2 оштрафовали. Если в течение года нарушитель повторно будет шуметь, сумма наказания окажется вдвое выше. За хранение наркотиков жителя Костомукши оштрафовали. Дело рассматривал городской суд. Инцидент произошел в январе этого года. Мужчина приобрел в одном из интернет-магазинов наркотик массой 0,724 грамма для личного потребления. Часть наркотика употреблял, а часть хранил в салоне своего автомобиля. Преступные действия пресекли сотрудники полиции. В ходе проверки при досмотре они изъяли запрещенное вещество. Суд выписал мужчине штраф. Приговор в законную силу еще не вступил. Фура оказалась в кювете. Авария произошла 14 августа утром. Спасателям поступила информация о съезде грузового автомобиля в кювет на автодороге Лонка-Калевала, 64-й километр. Как пояснили в МЧС, в результате аварии один человек получил травмы, его доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Семья из Костомукши удостоена ордена «Родительская слава». Медаль вручили семье Кучерук Виталию и Александре. Они воспитывают 5 детей и отмечают 10-летие совместной жизни. Александра Кучерук получила государственную поддержку по соцконтракту и открыла семейную фотостудию. Дети активно участвуют в конкурсах, занимаются музыкой и хореографией. По словам Артура Парфенчикова, в семье уделяют особое внимание духовному воспитанию, уважению к труду и сохранению семейных традиций. Медаль ордена «Родительская слава» – государственная награда, которую по указу президента России вручают родителям или усыновителям за воспитание 4 и более детей. Младшему ребенку на момент представления к награде должно исполниться не менее 3 лет. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на 2-м этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, 2-й этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер восточный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, слабый дождь обещают синоптики, плюс 15, плюс 18 градусов. Ветер ожидается восточный, порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление во вторник в Костомукше Костомукши будет ниже нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
2: Реклама на местном радио.
4: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
5: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
6: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
7: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: на одной волне.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: любви нас не учат.
1: Реклама на местном радио.
2: С увиньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
3: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
4: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 55-95-03.
5: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Всем настроенным на 104 легкого завершения дня, несмотря на почти осенние штрихи за окном, хочется верить, что солнце прорвется-таки через все эти тучи и порадует нас на этой недельке. Нужно же заряжаться нам хоть чем-то на трудовые подвиги, друзья. С рабочим понедельником мы, кстати, с вами можем уже попрощаться. Давайте скинем все тяжелые заботы, встретим вечер понедельника в теплой компании. Меня зовут Катя Бажова, за пультом Данил Бриллиантов. У нас еще не вечер, здравствуйте. Здравствуйте.

Друзья, в ближайший час на местном радио вас ждет с нами интересная встреча и теплая беседа. Сегодня у меня в гостях будет очень крутая команда. Она занимается продвижением карельской культуры, сохранением национальных традиций. Помогают в этом этой команде гранты благотворительного фонда «Доброта Севера». Сразу три проекта, так или иначе связанные с Вакнаволоком, в этом году получили финансирование. И вот об этих инициативах мы как раз и поговорим с нашими гостями уже буквально через пару минут. Если захочется поддержать наших гостей, либо задать вопрос, смелее наши контакты, я думаю, вы помните, но для вновь присоединившихся с радостью напомню, 37027 наш эфирный номер и телефон для смс-сообщений, посланий в МАКС 911-402-2040.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Сильное звено.
4: Я с удовольствием, друзья, представлю своих вечерних гостей. У меня в студии очаровательная девушка Юлия Филиппова, куратор проектов, которые реализуются в Окнаволоке в этом году от благотворительного фонда «Доброта Севера». Добрый вечер, Юля.
5: Добрый вечер.
4: И еще один гость, директор по развитию фонда некоммерческих инициатив, фонда «Траектория», Константин Петров. Здравствуйте, Константин.
6: Здравствуйте.
4: Очень приятно вас видеть такими веселыми и задорными, хотя, насколько мне известно, недавно из экспедиции вы вернулись, или она еще продолжается, но об этом мы, конечно же, поговорим. Вообще, Юль, ваша команда в этом году очень результативно поучаствовала в проектах и в грантах, в грантовом конкурсе от «Доброты Севера». Сразу три проекта поддержали эксперты ваших. Как вам это удалось? Мы об этом, конечно, тоже поговорим, но давайте начнем с первого проекта, который жители и гости Костомукши, жители и гости Окнаволока уже могли увидеть и приобщиться немножко к этому этнофестивалю. Называется он «Круги на воде». Состоялся он, насколько я помню, буквально неделю назад, да? Прошел с успехом. Вот вы, как организаторы, довольны ли результатами? Как вообще оцениваете итоги?
5: Вообще, я очень благодарна всем людям, которые к нам присоединились. Это и наши и партнеры, и друзья, и родственники. У нас работала очень большая команда, поэтому, конечно, самое главное – это моя благодарность всем, что мы все это выдержали, потому что организовать фестиваль в чистом поле, где трава выше тебя, и подготовить все так, чтобы людям было комфортно, и наполнить это, каждый угол этого поля смыслами, это, конечно, задача была не из легких, но по всем тем комментариям, которые люди пишут, по всем видео, по всем фотографиям, которые люди до сих пор нам присылают, то, конечно же, я считаю, что такие фестивали нужны, важны для всех людей, живущих на нашей территории, и не только, потому что мы в прошлом году, когда проводили фестиваль в Суднозере, это было немножко проще в плане того, что территория обжита семьей Лесанин, ухожена.
4: Уже признаки жизни
5: да,
4: есть там, да?
5: Да. А Паньгагуба – это чистое поле, которое когда-то наша семья занималась фермерством и облагораживала. Но сейчас мы только покосы делаем раз в два года, чтобы не зарастало травой, деревьями. Вот, поэтому задача была не из легких, но мы ее решили, и благодаря поддержке, помощи многих людей, конечно, у нас все это удалось. Поэтому я счастлива.
4: А что самое сложное было для вас как организаторов, с чем вы уже, может быть, на месте столкнулись? Потому как вот я знаю, по этой теме вы уже к нам в эфир приходили с Наташей, да, общались, наверное, в мае месяце, где-то
5: да,
4: у вас был предварительный, в июне. А сейчас уже по итогам мероприятия. Что оказалось самым сложным, к чему, может быть, вы были не слишком готовы, но в итоге с успехом все это преодолели?
5: Но изначально мы знали, что у нас не будет дороги. Почему мы приняли решение перевозить людей на лодке? Потому что у нас проседает дорога. Это одна из сложностей при организации фестиваля, потому что когда ты можешь подъехать на машине и привезти все, что тебе надо для проведения мероприятия на своей машине, там на прицепе, не знаю, там напрячь 10 машин, чтобы они все это привезли. И когда ты это все возишь на лодке или носишь на руках 500 метров до поля, это, конечно, одна из сложностей была, потому что мы, возможно, еще больше инвентаря привезли бы даже из того же музея, там, из дома. То есть у нас, в принципе, весь наш дом был вынесен в поле. Вот. И вторая, конечно, сложность – это волонтеров мы очень долго не могли найти, которые нам смогут помочь. Сейчас, когда уже фестиваль завершился, и люди увидели, как мы это все делали, они, конечно, многие до сих пор нам пишут, что да, если что, там, зовите
4: готовы,
5: в следующем году, да, мы поможем, чем можем, там, готовы потратить время, то есть для нас это удовольствие, для вас это польза. То есть сейчас мы понимаем, да, что у нас собирается такая вокруг нас команда единомышленников, людей, желающих также продвигать культуру, ну и вообще сохранять эти ценности. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех, кто готов в следующем году нам помогать, пишите в личку, либо в нашу группу. Всем всегда рады.
4: Я правильно понимаю, Юля, ваш намек, что все-таки этот этнофестиваль теперь будет традиционным, и примерно вот в одно время, да, в начало августа он будет проходить, теперь это просто станет хорошей традицией такой местной.
5: Ну, как я всегда смеюсь, всегда, когда проходит мероприятие, первое, что ты говоришь, что я никогда больше не буду этим заниматься. Но, как обычно в жизни бывает, никогда не зарекайся. Поэтому я думаю, что сейчас усталость пройдет, все встанет на свои места, и, в принципе, все равно захочется какой-то движухи. Поэтому я думаю, что в следующем году тоже найдутся люди, желающие помогать. И мы найдем, чем наполнить фестиваль, потому что многие уже сейчас пишут о том, что мы приедем. Ну и в том году, в принципе, была такая же ситуация, что люди уже на следующий год нас готовили к тому, что мы к вам приедем, вы только позовите.
4: Это уже обязывает, скажем так, да, вас поэтому, как организаторов.
5: Да, поэтому, конечно, если мы сможем решить вопрос с дорогой, то, конечно, вообще без проблем. Дорога – это самая, наверное, на сегодняшний момент такая сложная задача, когда ее полностью расквасило к дню фестиваля, там было просто болото, месиво, жижи с
4: землей. Вот в этом году, да, еще такое специфическое лето, конечно, которое, скажем так, немножко помешало вам все это сделать в идеальном, да, скажем так, виде. Но, с другой стороны, как, наверное, с точки зрения гостей, вот это вот перемещение на лодках,
5: конечно,
4: это, наверное, особый шарм, да, добавило. Понятно, что вам, как организаторам, это добавило сложностей и немножко хлопот каких-то, но с точки зрения гостей это такой вайб интересный, когда тебя на лодке перемещают,
5: конечно,
4: и там все празднество происходит.
5: Да, с нами же работала еще Ирина Ренкевич, то есть мы с ней в 23-м году уже такого, ну, менее масштабного уровня делали мероприятие в Пертигубе у семьи Гундаревых. То есть точно так же у нас 5 дней было подготовки на мероприятие, и мы готовили команду желающих молодежи, которые именно сами создадут мероприятие, создадут праздник именно такой в традиционном, как бы, в традиционной манере. И там у нас тоже был такой же переход. То есть в Пертигубу можно попасть только на лодке. И у нас гости, когда переправлялись на лодке в Пертигубу, их уже на берегу встречали со звуками кантели, им предлагали попить водицы, то есть они
4: сразу
5: каждые
4: 100
5: метров, да, до того, как идут на поляну к дому, они какие-то задания выполняли. То есть у них погружение было прямо уже, когда они только спускались на воду. Им нужно было обнимать деревья. То есть людей погружали и готовили к тому, что они должны жить в гармонии с природой, именно возвращали туда, в нашу природу. Вот, и здесь мы также с Ириной, Аня, моя младшая дочь, они с Ириной как раз-таки вот были такими креативщиками, которые делали, готовили программу в таком ключе, чтобы гости, ступив на Пангагубскую землю, точно так же могли увидеть вот это волшебство, когда их встречает старый тополь, которому они должны поклониться. Там, ну, в общем, у них каждый этап,
4: каждый метр,
5: каждый,
4: да,
5: метр, да, он был не тополь, там, конечно, осина, да, древняя была, стоит до сих пор. Вот, в общем, здесь именно желание с гостями взаимодействовать с самого начала, когда они только вот садятся в лодку, приплывают в Пангагубу, и чтобы они чувствовали нашу древнюю землю, что она не простая земля, она тебе дает помощь, и самое главное относиться к ней с
4: добром.
5: Чем-то
4: магическим наполнена,
5: конечно,
4: наверняка.
5: Да,
4: но
5: этого.
4: Вот по отзывам ваших гостей, сейчас вы получаете, как вы сказали, немало добрых и теплых слов.
5: Да.
4: Что больше всего из того, что они прожили, прочувствовали, что гости больше всего отмечают, что им понравилось?
5: Да, у нас, кстати, есть такой запрос на масштабирование. Конечно, масштабирование – это хорошо, но здесь есть такая самая основная сложность в том, что тогда, возможно, мы потеряем вот эту аутентичность, потому что у нас не было сильных микрофонов, у нас не было громкой музыки, у нас те гости, которые исполняли песни, они не орали в микрофоны, они пели спокойным голосом. Слышно было всем гостям. То есть, если мы выйдем на масштаб даже в 500 человек, это тоже, в принципе, возможно, то, может быть, нам придется весь формат мероприятия менять, потому что мы-то хотим именно показать вот жизнь Карела через гармонию
4: семейному,
5: с природой,
4: скажем,
5: да,
4: так, да,
5: когда ты приезжаешь, и ты погружаешься во все вот, вовлекаешься. То есть, почему тоже гости оценили наши квесты, мы сделали вертушку, так сказать, да, у нас было 12 станций, и мы развели гостей, то есть одни сначала начинали там с женского уголка, другие начинали с генеалогии, то есть все шли разными путями.
4: Чтобы
5: поэтому
4: не было такой
5: не было столкновения, да, не было скученности такой на одном уголке. И у нас поляна была на 4 сектора поделена, то есть мужской угол, женский угол, генеалогия и будь здоров, наше наследие и будь здоров. Вот, то есть мы в каждом уголке сделали разные мастер-классы, относящиеся к этой теме. И, в принципе, каждый гость мог задержаться на этой станции, то, что ему ближе. Вот у Юрия Рябинкина, у нашего мастера из Орла, гости по часу делали ложки себе, были очень довольны.
4: Забирали с собой эти
5: ложки. Да, но при этом они нам сказали, что не успели в остальные уголки, потому что у нас потом уже начинался обед. В общем,
4: так понимаю, есть и запрос на протяженность праздника. Теперь уже с ночевкой, возможно, придется ставить палатки.
5: Возможно, в следующем году сделаем с ночевкой, не знаю, посмотрим.
4: Ну вот я так понимаю, что команда Константина тоже принимала участие. Вот Юрий Рябинкин, да, которым вы, Юля, упомянули, он также из вашей команды, Константин. Немножко расскажите про свои впечатления, как вот это все. Первый ваш подобный опыт это был?
6: Не первый подобный опыт. Я бы сказал, первый опыт помощи в таком деле. Мы организовывали фестивали, такие вот этнофестивали, День деревни и гофостров в Муйзерском районе. Мы, собственно, нашу деятельность в Карелии начали с того, что в 2016 году, ну, как так сказать, возродили, и при содействии местной администрации возродили фактически традицию празднования Дня деревни в историческом поселении гофостров. В 2016 году это уже было нежелательно. Деревня, вот на вот такой вот полевой территории, можно сказать, в чистом поле, в нежилом населенном пункте мы.
4: Но там дорога
6: тоже
4: была.
6: Проводили.
4: Или такая же ситуация, ну, пришлось на лодках.
6: Дорога была, на лодках не пришлось, несмотря на то, что это остров, дорога была, но дорога там сезонная. Ну, летом она, конечно, проезжая. Вот. Но, тем не менее, там нет тоже света, там нет связи.
4: Схожие условия, скажем так.
6: Условия схожие, тоже надо косить вот эту высокую траву, значит, готовить площадки. Ну, в общем, тоже хотелось как-то насытить каким-то содержанием, причем содержанием, связанным именно с карельской культурой, с конкретно вот этим выбранным регионом, это вот Требльская волость, да, то есть надо было изучить какие-то моменты, традиции, там, немножко мы так в эпос скаливало, да,
4: погрузиться
6: чуть-чуть
4: шагнули,
6: туда, да, да, да, тоже придумали квест, тоже была программа такая музыкальная, которую нам помогли подготовить местные коллективы. Вот. Но, в общем, опыт такой был, и, конечно, может быть, и есть с чем сравнить, но вот фестиваль, конечно, «Круги на воде» в этом году нам очень тоже много чего показал, и мы сейчас тоже думаем, что, во-первых, действительно было атмосферно, то, что не было громких звуков, вот этих микрофонов, вот этого электронного оборудования всего, да, которое обычно несут для подобных массовых событий. Это прям действительно было атмосферно. Все, кто где хотел побывать, вот мне казалось, что они побывали. Если человек сидит, режет ложку, значит, час, да, ну, значит, ему это интересно, он будет этим заниматься, да. Во-первых, вот это вот как бы распределение по площадкам, оно очень удачно, мне кажется, тоже сыграло, потому что территория все-таки достаточно большая, много людей, но никто нигде, так сказать, не толпился, да. Хорошо была встроена вот эта вот музыкальная программа, и кантели, и очень я порадовался, значит, увидев своих друзей, коллективы из Муйзерского района, значит, мы там с ними встретились, по мне.

0: так обрадовался, ну сейчас вот я здесь закончу и побегу к ним туда. Вот, это было очень приятно. Нет, действительно, мне кажется, что очень здорово все прошло, состоялось, люди помогали друг другу. Главное, что люди чувствовали, что они и помогают, и участвуют в этом, и каждый вносит какой-то свой, пусть там, может быть, небольшой, но вклад в общее дело, это очень ценно. Мне кажется, это придает такому сильных сторон проекту, и это, конечно, такой лифт тому, чтобы вообще не кидать, не бросать это дело и дальше думать над...
1: Ну, то есть вы за то, чтобы все-таки это продолжать и чтобы это было ежегодно и такое хорошее?
0: Мне кажется, это очень важно для местного сообщества все-таки, да, и тем более, когда люди приезжают, ну, то есть собираются люди не только из Вокнаволока, но и люди ехали из Костомукши,
2: да, ехали
0: из других районов,
2: была,
0: поэтому
2: да.
0: Вот это очень важно. Вот. Мы тоже вот в Гафострове стараемся как-то это тоже поддерживать, и сейчас мы уже фактически это вот передали, так сказать, на откуп местной администрации, местным активистам. Вот, стараемся, ну, минимально как-то в этом участвовать. Хотим, чтобы это шло изнутри местного сообщества, да, но тоже всячески это поддерживаем, если нужно чем-то
1: помочь. Если какая-то помощь требуется.
0: Да, ну вот в этом году мы привозили несколько тоже, и Юрий Рябинкин там и иногда с нами ездит, и привозим девушек, которые проводят мастер-классы по шитью, по откачеству, там, то есть вот какие-то такие содержательные элементы мы встраиваем.
1: Ну, Юля сказала о том, что с той же резьбой ложек, да, люди могли по часу вырезать, стоять, и вообще большой интерес именно вот эта площадка вызвала. Юрий Рябинкин, ваш коллега в вашей команде, он, да, как мы выяснили?
0: Да, он сейчас с нами в Вокнаволоке, он в команде участников проекта.
1: Вот ваша оценка, почему именно к этой площадке и к его личности возник такой интерес прям большой?
0: Ну, это работа с деревом. Дерево – это традиционный материал, не чуждый вообще карелам и как это, субэтносом Карелии, то есть на территории всей Карелии люди испокон веков работали с деревом. Это такой как бы народный материал в какой-то степени, да, и культовый, можно сказать. И, конечно, он, работа с деревом, она всегда, ну, привлекает. Это как мастерство такое, да, как ремесло, культура, часть идентичности, может быть, да, мне кажется, это привлекает людей. Плюс в нашей жизни современной вообще не хватает вот этой моторики, работы руками. Мы привыкли все делать за компьютером, много вопросов решать, не выходя из дома. Да,
1: ну, или в лучшем случае на 3D-принтере, да, когда что-то появляется.
0: Да,
1: тут?
0: С помощью современных технологий здесь ты берешь в руки нож для резьбы по дереву или стамеску и начинаешь что-то творить, вырезать. Это процесс, который увлекает, затягивает и немножко разгружает мозги, потому что мы думаем над тем, какое у нас будет изделие, что мы делаем, как обработать дерево. Дерево – это теплый материал, его приятно держать в руках. Да? И мне кажется, что ну, вот это привлекает людей, плюс они хотят видеть, они стремятся
1: результат
0: к тому, чтобы видеть готовые изделия,
1: когда
0: сделанные
1: собственными
0: руками. Когда
1: из ничего, казалось бы,
0: да,
1: из обычного куска дерева происходит что-то.
0: Не нажал кнопку, и через 5 минут у тебя не вылез там откуда-то, да, готовые изделия. Здесь ты реально вкладываешь в это изделие душу, творческую какая-то составляющая, то, что ты сам его в своей голове прорисовываешь, хочешь видеть как в каком-то своем, да, его виде, и сам его творишь, сам его создаешь. Это, мне кажется, ценно.
2: Да, я вот думаю, еще хочу сказать про все площадки. На самом деле у нас все площадки пользуются популярностью. Юрий был супер в плане того, что у нас очень сложно найти людей, которые работают с деревом, поэтому я очень благодарна, что он был с нами, именно в этот момент приехал. У нас пользовались популярностью вязание веников. Как в прошлом году эта площадка зашла, так же и в этом году мы уже ее включили. В прошлом году случайно решили родители подключить, чтобы они посидели, веники повязали. Сейчас у нас это была обязательная площадка. То есть люди сидели, готовили себе веники, то есть учились складывать правильно, чтобы это было не размахайка какая-то, а именно аккуратный веничек.
1: Оказывается, даже это целая наука, да?
2: Хотя даже вот эта простая вещь, как бы, она, оказывается, нет у людей навыка. То есть все покупают на Озоне, там еще где-то, но вязать веники люди не умеют. У нас пользовалась популярностью языковая площадка. У нас Ульяна Тиканин, и это сотрудник... журналист газеты, периодики, да, нашего издательства, и Соня Никитина, сотрудник Национального музея, они разработали свои, у них была своя методика по погружению, то есть были разные уровни, средний уровень, там самый такой слабый уровень для незнающих язык, и сложный уровень, то есть языковая площадка, там просто все говорили на языке. У нас очень крутая была площадка по кантеле, то есть те же муизерские дети, они приехали не просто выступить,

0: Они еще у нас участвовали в том, чтобы люди за 15 минут научились играть на кантеле. То есть это был целый...
1: Быстрый мастер-класс такой, да?
0: Да, быстрый мастер-класс, когда за 15 минут все вместе начинают играть, и у них это все получается. У нас пользовалась популярностью площадка, где... Софа Масальцева, мастер по костюмам, рассказывала про национальный костюм, про головные уборы. То есть, к какому не подойдешь, какой площадке, я просто успевала везде где-то бегать, смотрела, как вообще весь процесс идет. У нас активность была везде, на каждой площадке. То есть, людям было интересно все. Даже обычное макраме, у нас второй год приезжает Людмила Никутьева. Сначала мы с Добротой Севера, они не понимали вот этой нашей площадки, для чего она нужна. То есть вроде бы как бы макраме и карельская культура немножко не связаны. Uh-huh. Но Людмила с людьми делает листики. Обычные листики, которые там завязываются в верёвочке. Вот. Но при этом люди, когда уезжают с этим листиком домой, они, у нас листьев полно, да, то есть они, глядя на этот листик, они вспоминают о том, что они были на кругах на воде. То есть это тоже взаимодействие с природой.
1: Символ такой, опять же, да.
0: Да. То есть у нас, какую площадку ни посмотри, она, в принципе, была всегда полна людей. Иван-чай у нас, рассказывали про заготовку Иван-чая, братья Приезжевы, дети нашего отца Андрея. Кирилл с Димой рассказывали полностью весь процесс. То есть у них был мешок с листьями, было готовое изделие. И вот они рассказывали, что с чем смешивать, как это все заваривать. Людмила Степановна Тихонова у нас отвечала за банную площадку, потому что целый угол был, назывался «Будь здоров», и там веники, значит, Иван-чай и баня. Вот. Мы единственное не смогли притащить туда полок, потому что тяжело уже было тащить, и, в общем, отказались от этой идеи. А так мы вообще хотели людей на полке парить.
1: Ну, следующий вот. Год, опять же, да, может быть.
0: Да, и Людмила Степановна всех благословляла на любовь и на счастье, всех там окропляла, вот, всем желала добра, здоровья. Люди с удовольствием ходили увлажненные, скажем так. Поэтому любую площадку возьмешь, и она чем-то цена. То есть просто кто-то где-то задерживается, подольше, кто-то побыстрее дальше переходил. Вот, поэтому очень рады тому, что нашим гостям все зашло, что мы все успели, что у нас все получилось. Вот, будем продолжать дальше.
1: Ну, сплошная магия царила на площадке, как я понимаю, на каждой из площадок. Но хочется перейти к следующему вашему проекту, мастерская живого наследия. Так он называется, да, по-моему. И как раз сейчас завершилась или завершается экспедиция. Мы буквально через минуту вернемся к этой теме сразу после небольшой рекламной паузы.
2: Реклама на местном радио. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Сильное звено.
1: Мы возвращаемся в студию программы «Еще не вечер», друзья, и сейчас мы переходим к следующему, к обсуждению следующего проекта, который также был поддержан благотворительным фондом «Доброта Севера». Называется проект «Мастерская живого наследия». И проект, я так понимаю, совместный, Юли, ваш и фонда «Траектория». Константин, наверное, все-таки слово вам. Чуть побольше расскажите вообще, откуда возник интерес к этой теме и что вообще этот проект подразумевает.
5: Да, начну с того, что в Окнаволоке мы второй раз реализуем проект первый раз был в прошлом году, и про это был большой рассказ. Тоже мы строили традиционную лодку-карелку в рамках нашего другого проекта. А в этом году, собственно, про конкурс, грантовый конкурс творчества регионов, Юля рассказала нам более подробно. Мы знали, что такой конкурс есть, но как-то не думали о том, что в нем можно принимать.
1: Не связывали себя с ним,
5: ну,
1: да?
5: Ну, как бы да, хотя с компанией «Северсталь» мы знакомы давно, еще по программе «Музей русского севера», фонд «Траектория» некоторое количество лет был оператором этой программы, этого грантового конкурса. Вот. Ну и, конечно, у нас добрые отношения с компанией, с организаторами вот этих всех социальных проектов. Вот. А Юля рассказала про свой опыт участия и предложила: Константин, а почему бы вам не принять участие, почему бы «Траектории» не принять участие вот в конкурсе творчества регионов в этом году и не подать заявку, которую вот можно связать, например, с нашими амбарами, которые нуждаются вот в сохранении, в консервации. Да, мы в прошлом году побывали в Окнаволоке, конечно, их осмотрели, но мы не смогли пройти мимо всех достопримечательностей. Юля нас очень активно повозила, покатала по всем, значит, историческим деревням.
1: Значит, до амбаров дело практически не дошло, да, тогда?
0: Мы не углублялись, не изучали.
5: Мы, конечно, посмотрели, поизучали, но поскольку мы были, как так сказать, сфокусированы на лодке, да, у нас каждый день был расписан очень плотно. Вот, мы просто поняли, что это действительно очень интересное место, очень интересные объекты, вот этот комплекс амбаров и отдельно стоящая немножко в стороне Рига, которая как раз не относится, по каким-то причинам не стали относить к памятникам, к объектам культурного наследия. Вот эти амбары их отнесли, им присвоили статус. Это объекты культурного наследия регионального значения. То есть это охраняемые объекты деревянного зодчества. Вот. И, конечно, глядя на них, немножко, так сказать, мы их поизучали визуально, сформировалась такая идея о том, что, конечно, их надо консервировать, потому что они находятся под угрозой. Вот это очевидно, и даже сейчас невооруженным глазом, проходя мимо них, мы видим, что где-то повреждена кровля, mm-hmm. где-то курицы. Курицы – это вот такие, как это сказать, жерди, на которых держатся потоки. Потоки – это вот то, что на крыше прикреплено, значит, вот эти они отвалились уже, прогнили там что-то где-то. В общем, конечно, нужны какие-то действия.
1: Подуставшим в таком,
5: да,
1: состоянии.
5: Да, в таком сильно подуставшем состоянии, потому что все начинается с кровли. Как только начинает протекать кровля, разрушается объект. Вот. А амбары действительно интересные, они действительно очень красивые, хорошо представлены, они формируют вот эту вот, как-то сказать, сельскую среду вот эту, да, какой-то такой культурный ландшафт немножко, несмотря на то, что не все эти амбары находились там, то есть некоторые из них были перевезены из других деревень, но тем не менее сейчас они крайне удачно представлены.
1: Как комплекс такой,
5: как,
1: да?
5: Комплекс такой, да. И это действительно такая местная достопримечательность, которую стоит смотреть, изучать. Она интересна и специалистам, и не специалистам, как такие хорошие образцы крестьянских хозяйственных построек 19-го, начала 20 века. Тут в комплексе с домом это смотрится очень хорошо.
1: Но вот в рамках именно проекта у вас была предусмотрена некая экспедиция. Сейчас она у вас продолжается на завершающей стадии. Вот, как мы уже за эфиром с вами обсудили, завтра завершающий день экспедиции. Какая ее цель была и что вы хотели в рамках вот этой экспедиции получить, какую информацию, какой опыт, может быть?
5: Да, значит, экспедиция является частью вот этого трехмесячного проекта, который называется «Мастерская живого наследия в деревне Волканавлок». Живое наследие – это, собственно, комплекс амбаров и Рига. Мастерская мы изучаем. Изучаем состояние этих архитектурных объектов в рамках этой экспедиции. Мы их обследуем, то есть проводим полноценное обследование вместе с группой, мы их называем так, учащихся или студентов. На самом деле это те люди, которые стремятся к тому, чтобы узнать, познать технологии обследования, технологии работы с культурно-символическими ресурсами, технологии работы с памятниками деревянного зодчества в контексте консервации и реставрации. То есть это и теоретическая работа, и практическая работа. Экспедиция – это практическая работа, теоретическая работа будет после экспедиции, когда собранные сведения, обмеры, чертежи, планы, которые мы сейчас чертим, эскизы всех фасадов, фотофиксацию мы делаем. То есть мы подходим к этому делу профессионально, так как если бы сейчас пригласили сюда группу реставраторов, они бы тоже с этого начали.
1: Такая кропотливая работа.
5: Да, это кропотливая работа, нужно зачертить все детали, обязательно все обрисовать, обязательно все обмерить и описать состояние элементов конструкции по каждому объекту, по каждому амбару и риге. То есть у нас 5 объектов сейчас в работе. Соответственно, если мы выявляем, что где-то протекает кровля, значит, мы выясняем, почему это происходит, где что нарушено, и вырабатываем рекомендации по тому, как сохранить, что нужно устранить. Да? Мы не говорим сейчас про реставрацию, мы говорим про консервацию, потому что реставрацией занимаются сертифицированные, ну, как-то реставрационные компании, которым, ну, к объектам культурного наследия прикасаться нельзя, как известно, да, то есть человек со стороны не может прийти и начать его реставрировать, этим должны заниматься специализированные организации. Мы, ну, такая группа, нельзя сказать, что волонтеров, но скорее студентов, учащихся, которые узнают, знакомятся с технологиями, вот, и подходами. Этим процессом руководит научный руководитель. Он у нас, как это сказать, очень такой заслуженный, известный архитектор-реставратор Александр Тович Искелянин. Он 20 лет проработал в музее Кижи, потом уехал в Финляндию. Со многими проектами и в России, и в Финляндии работал и работает. И мы его каждый год привлекаем к какой-то нашей деятельности. Сейчас вот он научный руководитель в этом проекте. Он руководит обмерами и всеми работами, которые мы там проходим. И под его руководством будут вырабатываться рекомендации по консервации этих амбаров, которые мы надеемся начать в следующем году уже в рамках новых каких-то проектов.
1: То есть грантов. Тоже такая история с продолжением.
5: Однозначно, потому что за один год, за две недели, за три недели, за месяц сделать все невозможно. Нужен материал, чтобы работать с материалом, нужно понимать, чего и сколько тебе нужно. Чтобы понимать, чего и сколько тебе нужно, нужно провести комплексное обследование. Вот комплексным обследованием мы сейчас занимаемся. Это первый шаг, первая ступень того, что нужно сделать прежде всего.
1: Большая команда у вас сейчас работает в этой экспедиции?
5: Ну, у нас есть как бы люди, которые вот всю экспедицию, да, сейчас присутствуют и есть несколько человек, они приезжали вначале, уехали, потом, да, приехали, на их смену приехали другие. Ну, в общей сложности, значит, у нас 14, по-моему, человек. 12-14 человек вот, задействованы так или иначе.
1: Получается, на каждый амбар сразу несколько, такая небольшая группа.
5: Да,
1: людей.
5: Конечно, потому что, ну, на самом деле мы делимся по 2 и по 3 человека. Я и сам тоже вот, занимался обследованием Риги. Собственно, я взял нарочно, так сказать, объект, который не является...
1: Который не страшно потрогать, даже где я точно ничего не натворю.
5: Да, но вместе с тем, вот эта Рига, она очень интересна. Это 19 век, скорее всего. Вот, скорее всего, она перестраивалась, возможно, переносилась. В ней есть следы использования, как вот мы недавно выяснили, написали тоже в нашей новости в постах, что есть следы использования по назначению, потом ее использовали не по назначению, то есть уже для того, что как это, как амбар другого назначения. Да? Вот. Это все интересно, это эволюция, это бытование, значит, вот этих исторических строений. Это все интересно изучать, вплоть до, я не знаю, элементы затески, ну, какие-то вот тонкости, которые нам раскрывают картину. Да? Как ты, когда смотришь на какой-то объект, ты читаешь книжку. Угу. Читаешь книжку по истории.
1: Как это было когда-то,
5: как
1: давно,
5: это было
1: давно,
5: когда-то,
1: давно.
5: Что с ним делали люди. Рига, как известно, да, это сушка обмолот зерновых изначально. В ней была печь, температура внутри могла достигать там, 60 градусов именно вот с этой целью. Потом печь разобрали, использовали для того, чтобы сушить и хранить сбруи для лошадей, да. Очевидно, переносили, потому что промаркированы элементы сруба, да, то есть, если бы не были промаркированы, значит, не переносили. Раз промаркированы, значит, точно переносили, иначе зачем маркировать, да. То есть, вот, вот это вот все ты начинаешь исследовать по каким-то принципам, подходам рубки, ты можешь видеть примерно годы постройки или какой-то период, да, когда она могла быть построена. Вот. Ну и также вот про каждый амбар. То есть там есть более древний амбар, есть амбары начала 20 века. Вот это ты все исследуешь. А наши руководители, преподаватели, они рассказывают об этом нашим участникам. Они много чего узнают. Многие из них, кстати, студенты архитектурного профиля, студенты вузов. Для них это отличная практика в летний период.
1: Безусловно, это уже не изучение архитектуры по учебникам, а, собственно.
5: Да, это вживую, это настоящая полевая работа. И, ну, в общем, вот как бы это соответствует нашим принципам, нашим подходам работы с наследием. Вот то, как мы это делаем уже там, с 2015 года.
1: Ну, вы в этом люди такие опытные. Юля, для вас, как для постоянного жителя деревни Вакнаволок, для местного жителя, да, вот вы, когда со стороны наблюдаете всю эту работу, какие у вас вообще эмоции, какие ощущения? Узнали ли вы, может быть, в процессе их работы для себя что-то новое о тех местах, в которых вы с детства выросли? Были какие-то такие открытия для себя?
0: Ну, вообще, какие у меня могут быть эмоции, если я сама инициатор всей этой движухи?
1: Конечно, нет, тут люди с таким научным подходом ко всему этому.
0: Конечно, я этому рада, что наконец-то Константин со своей командой приехали к нам, потому что о судьбе амбаров я говорю уже не первый год, это, наверное, 20-21 год, когда еще работала в доме деревни. Разрушения уже идут давно, и о том, что нужно консервировать амбары, менять крыши, я уже говорила неоднократно и на разных уровнях. Вот. Но сейчас, слава богу, что вот есть у нас команда, есть возможность дальше продвигать эту идею и воплотить ее в реальность, потому что показывать гостям, мне, допустим, как экскурсоводу, через несколько лет показывать фотографии, говорить, что здесь на этом месте был амбар, который там в 19 веке построили и в нем там хранились какие-то предметы, мне будет очень печально. Но сейчас у меня есть надежда на то, что все-таки мы сможем сохранить крыши, и тем самым амбары останутся еще на сколько-то лет в нормальном состоянии. Вот. Целой работы, всего процесса работы я не вижу, потому что у меня другая задача – накормить людей, чтобы они были сыты и довольны, и чтобы могли силы, чтобы у них были работать. Вот. Поэтому, конечно, результаты я сегодня узнаю, когда мы будем встречаться с местными жителями в 7 вечера. Вот. Ну и в дальнейшем, конечно, надеюсь, что у нас получится получить следующий грант на то, чтобы приехали к нам специалисты и фонд «Траектория» продолжил работать на нашей территории, на территории Костомукского округа.
1: Но вообще программа «Максимум», наверное, даже не консервация, да, а дальнейшая, может быть, реставрация. Есть такие планы?
0: Ну, пока хотя бы консервация.
1: Пока хотя бы на этом, да, не будем загадывать.
0: Да, я сильно не замахиваюсь. Нас спасет даже консервация на сегодняшний момент, потому что последнее обновление крыш было в 90-е годы, сегодня уже 26-й год. Вот, поэтому, да, сейчас они уже просто в катастрофическом состоянии. То есть сейчас, да, люди приходят, смотрят, но скоро нам нечего будет показывать. Также такая же судьба и у дома Ончи. То есть у нас несколько памятников на территории, но мы даже их не можем сохранить. Поэтому для меня сейчас очень ценно, что у нас появились люди, которые приехали на нашу территорию, и им важна наша территория, они готовы вместе со мной ее сохранять.
1: Да, и, возможно, как раз-таки с их помощью удастся сделать так, чтобы все это сохранилось и радовало в дальнейшем. Но вот переходим потихонечку к третьему проекту, как раз-таки, который, я так понимаю, не удалось, да, видимо, сохранить в первозданном виде. Я говорю сейчас о чарке, да, это третий проект. Что включает в себя вот именно цель в этом проекте, что вы себе подразумевали и что хотите успеть реализовать за то время, пока вот он будет идти.
0: Да, у нас третий проект – это «Чарка сердца Вакнаволока». Это тоже проект, который длится уже с 21 года, даже не с 21, а с 19, когда мы первый раз почистили лестницу вместе с семьей Гущиных и с Юлей Красиковой. То есть нам захотелось просто почистить лестницу к клубу, который когда-то стоял на чарке. Вот. И, видимо, тогда было посеяно какое-то зерно в моей голове, что нужно дальше что-то делать, потому что В 2003 году был разобран клуб, и остались остатки от этого клуба.
1: То есть лестница – это было единственное, что осталось, да, что сохранилось.
0: Да, и дальше поднимаешься на возвышенность, и там тот пустырь, который когда-то был посещаем всей деревней и гостями деревни, он просто зарос кустарником, мелкими соснами, то есть оставалось… основание клуба, шифер, то есть бревна все были разобраны, но при этом остался хлам. Вот. И тогда вот в 2021 году нам совместно с комбинатом, с администрацией, нам удалось эту территорию привести в порядок. Нам помогали Калая Мария Поэт, Владимир Валентинович всегда подключается к таким инициативам. Вот. И мы разровняли эту территорию с помощью техники, установили стенды через различные проекты. Потом в 2023 году была установка памятника Кантеле. Вот. И зачем-то мне нужно это делать дальше. Ну, в общем, да, конечно,
1: уже не могу остановиться, да?
0: Да, конечно, так. Многие, наверное, смотрят как на не очень адекватного человека, как говорит моя дочь. Сидела бы я, лучше бы пила кофе и лежала бы, ничего не делала, но у меня неадекватная мама. Но это, конечно, шутка. Вот. И хочется, конечно, чтобы на чарке дальше как бы продолжалось вот именно наполнение чарки. Вот, то есть у нас сейчас установлены стенды, говорящие о том, что такое чарка, о том, какой здесь стоял клуб, потому что даже местные наши дети не знают этого ничего. Также у нас установлены стенды с информацией о советском периоде развития деревни, то есть какие предприятия работали в деревне. Это тоже очень важно, потому что мало кто из местных жителей, не только гости, даже местные жители или не пойдут в дом деревни искать информацию, какая жизнь была в деревне, только заинтересованные в этом процессе. Вот. А так люди, придя на чарку, они могут увидеть, почитать. И сейчас наше желание с лодки-карелки рассказать именно эту историю. Что такое лодка-карелка? То есть на каждом озере есть свои лодки. Там, на Белом море Карбасы, на Онежском озере Кижанки. Там. Ну, в общем, у каждого озера своя лодка, которая именно режет, да, волны этого озера. То есть определенная длина, определенная ширина. И вот в прошлом году мы, да, создавали с Александром Валтеровичем и с фондом «Траектории» лодку-карелку. Это новая лодка, которая у нас стоит на озере. Вот, а здесь была идея именно собрать старые лодки и на их примере показать, как мастера делали эти лодки. У нас это уходящее мастерство. То есть есть мастера в Юшкозере, есть мастера в Акналоке, но насколько, дай бог, чтобы вот это ремесло, оно передавалось из поколения в поколение. Сейчас очень сложно как бы молодежь привлечь именно сохранять это ремесло. Вот, и поэтому сейчас у нас есть три лодки, которые мы будем восстанавливать, старые лодки, то есть они вообще практически разваливаются.
1: Но они на территории Вакнаволока уже.
0: Да, они уже на чарке, да. Ага. Вот, и сделать навесы над этими лодками, установить еще три стенда, именно наполнить еще смыслами чарку, рассказать, что такое Руноперческая Карелия, потому что, допустим, продвигая наш округ, я рассказываю, да, что Беломорская Карелия, Руноперческая Карелия, но люди не всегда это понимают. Вот, и когда гости приходят на территорию чарки, они смогут на стендах узнать информацию. Также у нас будут QR-коды, которые ведут послушать голос руны, как бы услышать эти руны, что это такое. Вот. И вот навесы над лодками, это как бы основная такая идея, эти лодки восстановить и сделать их еще лет на 5 хотя бы, чтобы они были вот там вот на чарке. Потом дальше уже менять следующие лодки, которые подойдут, которые сейчас еще бороздят волны Куйта, они потом уже придут вот на место этих лодок, которые там, возможно, нынешние лодки будут утрачены. В общем, хочется сохранить историю именно вот эту лодочную, чтобы гости территории понимали, что лодка в жизни Карела – это не просто средство передвижения, это его жизнь.
1: Важная часть жизни, да. А есть уже мысли, кто будет заниматься восстановлением этих лодок?
0: Да, у нас есть Александр Валтерович, как раз-таки мастер, и две лодки, которые сейчас находятся на чарке, это две его лодки. То есть первая лодка, которую он сделал, она как раз-таки сейчас вот уже находится на месте, ждет, когда он подключится к нашему проекту. и поможет ее отреставрировать, насколько привести это возможно. Да. То есть мы их будем смолить, мы будем их укреплять, чтобы они вот были более-менее прочными.
1: Ну вот вы еще упомянули о передаче ремесла, да, подрастающему, скажем так, да, поколению. Вообще варианты есть, кому вы будете передавать эти умения? Это будут местные жители или это будут приезжие ребята, которые где-то учатся и вот этим ремеслом на практике хотят овладеть?
0: Ну вот в прошлом году фонд «Траектория», когда приезжали и вместе с ребятами создавали новую лодку, то есть те участники проекта, которые
1: одной
0: принимали...
1: Одной лодки им было мало, да? Они хотят
0: еще. Нет, они же обучались как раз-таки, mm-hmm. то есть теперь они могут дальше уже делать самостоятельно. Активно подключается Андрей Пономарев ко всем нашим проектам. Mm-hmm. То есть это я в нем вижу мастера, который настоящий карел, который умеет делать все. То есть Андрея только вот взять в любой проект, и он, в принципе, как настоящий мужчина, он может все сделать по-карельски, именно в традиции.
1: В общем, в руках отбоя не будет, это точно. Главное, да, чтобы нашлось желание финансирования, конечно же, на эти цели. Да. Спасибо большое. Я очень верю и желаю вам, чтобы все ваши проекты были реализованы, получили хорошее продолжение и прекраснейшие оценки. Константин, вам спасибо, что приезжаете к нам, не бросаете в окна волок. И надеюсь, что ваше содружество с Юлей и взаимодействие будут продолжены в самых разных областях, с амбарами тоже. Желаю вам удачи. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам и рассказать жителям Костомукша об этих интересных проектах. Я напомню, друзья, что у меня в студии сегодня были Константин Петров и Юлия Филиппова. Спасибо большое, всего доброго.
0: Спасибо большое, всем хорошего вечера.
2: Еще не вечер! Реклама на местном радио.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-17-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Власти Карелии убеждают жителей в достойном качестве топлива. Ситуацию прокомментировал руководитель регионального топливного оперштаба Андрей Сергеев. Он подчеркнул, что на территории республики реализуется только топливо стандарта Евро-5. Снижение качества не допущено и поводов для беспокойства по этому поводу нет. Добавлю, что по мнению властей, очередной всплеск ажиотажа на заправках Карелии связан с возможными ожиданиями ухудшения качества топлива. В штабе заверили, что эти опасения не обоснованы. Сейчас власти совместно с участниками рынка работают над тем, чтобы установить единый лимит на АЗС. Это позволит избежать перетоков топлива от одного оператора к другому и обеспечит стабильную работу сети заправок. Водители ждут внеплановые медосмотры. С 1 марта будущего года автомобилисты при выявлении у них признаков заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем, должны проходить внеочередное медицинское освидетельствование. Схема следующая. Медики при обнаружении таких признаков направят информацию в ГИБДД. После этого автомобилисту дадут 3 месяца на прохождение обследования. Подтверждение заболевания или неявка к врачам станут основанием для прекращения действия водительских прав. В перечень заболеваний они входят в частности общие расстройства психологического развития, эпилепсия, шизофрения, слепота и аномалии цветового зрения. Шумных горожан наказали. В Костомукше прошло заседание административной комиссии. На ней рассмотрели 6 материалов. 3 из них касались нарушения закона о тишине. Нарушители слушали громкую музыку, кричали в ночное время, мешая соседям отдыхать. В итоге одному жителю вынесли предупреждение, 2 оштрафовали. Если в течение года нарушитель повторно будет шуметь, сумма наказания окажется вдвое выше. За хранение наркотиков жителя Костомукши оштрафовали. Дело рассматривал городской суд. Инцидент произошел в январе этого года. Мужчина приобрел в одном из интернет-магазинов наркотик массой 0,724 грамма для личного потребления. Часть наркотика употреблял, а часть хранил в салоне своего автомобиля. Преступные действия пресекли сотрудники полиции. В ходе проверки при досмотре они изъяли запрещенное вещество. Суд выписал мужчине штраф. Приговор в законную силу еще не вступил. Фура оказалась в кювете. Авария произошла 14 августа утром. Спасателям поступила информация о съезде грузового автомобиля в кювет на автодороге Лонка-Колевала, 64-й километр. Как пояснили в МЧС, в результате аварии один человек получил травмы, его доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Семья из Костомукши удостоена ордена «Родительская слава». Медаль вручили семье Кучерук Виталию и Александре. Они воспитывают 5 детей и отмечают 10-летие совместной жизни. Александра Кучерук получила государственную поддержку по соцконтракту и открыла семейную фотостудию. Дети активно участвуют в конкурсах, занимаются музыкой и хореографией. По словам Артура Парфенчикова, в семье уделяют особое внимание духовному воспитанию, уважению к труду и сохранению семейных традиций. Медаль ордена «Родительская слава» – государственная награда, которую по указу президента России вручают родителям или усыновителям за воспитание 4 и более детей. Младшему ребенку на момент представления к награде должно исполниться не менее 3 лет. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на 2-м этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, 2-й этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер восточный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, слабый дождь обещают синоптики, плюс 15, плюс 18 градусов. Ветер ожидается восточный, порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление во вторник в выпуска «Стамукши» будет ниже нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукше выставка продажи из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки, мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа в торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маренков». УГРН 318-680. 2-400-29-402. ИНН 682-806-295-390. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В Тыком Сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движения, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях, мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 5-20-09.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: нам радио 104 FM.
1: Простишь меня за все или в одежде тихо плакать.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Обратите внимание и на то, как поменялся к вечеру ветер. Если днем он дул сильно, а к вечеру утих, это обещание хорошей клевой погоды на завтра. А если ветер к ночи не затихает, даже усиливается, это верный признак того, что клева завтра не будет. Правда, бывают случаи, когда рыбакам клево, когда даже клева нет. Но сейчас не об этом.
0: Где мои снасти?
2: Крючки лучше всего хранить в банке с винтовой крышкой и магнитом. Магнит удерживает их от рассыпания. А еще рыбаки говорят, что на намагниченные крючки рыба идет лучше. Но в таких случаях приманка все равно нужна.
0: Не клюет.
2: Когда в конце сентября, в начале октября созревают брусника и бузина, можно приступать к заготовке суперприманок для крупной плотвы и головля. Насадка становится и вовсе неотразимой, если к ягодам еще добавить одного или двух опарышей. Ягоды плюс опарыш – рыба от такого деликатеса никогда не отказываются.
0: Хороша уха.
2: Какой же рыбак не хочет полакомиться уловом прямо на природе? Чтобы чистить рыбу было легче, надо взять рыбку щипцами или прищепкой за хвост и опустить на 2-3 секунды в кипящую воду. Вот теперь можно приступать к приготовлению ухи, жарке или копчению рыбы. Но главное – клевое настроение, чего вам и желаем.
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – зелень во всем многообразии. Брюки в стиле конца 90-х, начала нулевых стали трендом. Речь идет о штанах зеленых оттенков, например, оливкового или цвета хаки. При этом они могут быть абсолютно разных фасонов. Так, в модный список вошли брюки карго, которые эксперты посоветовали комбинировать с босоножками на танкетке, и брюки оверсайз свободного кроя, которым подойдут кожаные вьетнамки и воздушные блузы. Не менее актуальными называют эксперты нынче и зеленые джинсы, сочетающиеся с плоскими кедами и топами в бельевом стиле, а также брюки с защипами, их можно носить с босоножками на каблуке. Завершают модный список стилистов штаны прямого кроя. Эту модель брюк рекомендуют носить с плетеными балетками и полосатыми блузками. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 55-95-03.
3: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Лето. Лето. Это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
5: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. УГРН И-34-103-300-232.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор

Ищу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

Во-первых, ты растопила сердце мне, как Герда. Нас двое, и в два счета пролетело лето. Третий звонок, шестой гудок, опять без ответа. То, что мы делали во тьме, восьмое чудо.

Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда...

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукше выставка продажи из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки, мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маренков». УГРН 318-680. 2-400-29-402. ИНН 682-806-295-390. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР анонсировал новый флагманский кроссовер Tenet T9. Продажа автомобиля на базе Cherry Tiggo 9 поступит осенью. Он будет доступен с 5- или 7-местным салоном. Под капотом двигатель на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. В салоне сиденье с массажером и вентиляцией, панорамная крыша и 10 подушек безопасности. УАЗ запустил производство обновленного пикапа. В сети появились первые фотографии. Предположительно, это машины из тестовой партии. Их собрали для сертификации. В продажу обновленный пикап поступит осенью. Он получит дизельный двигатель, новую механическую и раздаточную коробку передач, а также новый салон и несколько современных функций. Холдинг АГР запустил Центр автомобильных исследований и разработок. Совместно с китайскими партнерами будут развивать инженерные компетенции и создавать новые продукты. Сейчас холдинг АГР выпускает машины на базе китайских. Научный центр позволит повысить локализацию, а в перспективе даже создавать собственные автомобили. Недавно в России поступил в продажу ГАК Айон Ви. Это новый электромобиль этой марки на российском рынке. У машины очень необычный дизайн. По его поводу даже шутят, что он разработан нейросетью. А поклонников японского автопрома машина может заинтересовать тем, что сделана на родственной платформе Toyota RAV4. Подробнее об особенностях нового ГАК Айон Ви расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Заходи без причин.

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: начинается новый сезон.
1: Какой сегодня день?
2: Лето!
1: Море музыки и света
3: на местном радио.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся.
2: На 104 FM.
3: Плакала, девочка плохая. Я хотел ангела. Сколько ты своих секретов прятала, пока моя любовь

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как конструктор.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Немного солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.